0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101-30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент представил в Мюнхене проект «Алатау-Сити» как уникальную площадку для бизнеса, инвестиций и инноваций. Касым-Жомарт Токаев участвовал в казахстанско-баварском технологическом форуме. Как он отметил, баварские компании могут использовать «Алатау-Сити» для размещения инженерных и сервисных подразделений, демонстрации своих решений, поиска местных партнеров и реализации инвестпроектов. Также президент заявил о заинтересованности перенять опыт Баварии в сфере дуальной системы профессионального образования и обратил внимание на значительный потенциал агропромышленного комплекса нашей страны. Учитывая передовые компетенции Баварии в области сельхозмашиностроения, точного земледелия, водосберегающих технологий, пищевой промышленности, Токаев предложил запустить казахстанско-баварский проект модельных хозяйств. Их акцентом станет производство и переработка высококачественной аграрной продукции в соответствии с евростандартами. Казахстан улучшил позиции в списке самых инновационных экономик мира. Мы поднялись на 8 строчек в глобальном рейтинге. В этом списке 139 стран. Как сообщает Миннауки и Высшего образования, для Казахстана это лучший результат за последние 10 лет. Среди государств Центральной Азии мы считаемся самыми инновационными. Значительный прогресс по направлению результаты в области знаний и технологий. Здесь Казахстан шагнул с 87-го места сразу на 69-е. Еще страна обходит в мировой топ-10 по категориям полезные модели и государственные онлайн-услуги. Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан договорились обмениваться данными об экстремистах. В Казани Генпрокуратура и 5 государств подписали соглашение о борьбе с терроризмом и экстремизмом. Документ приняли по итогам заседания Координационного совета генпрокуроров стран СНГ. США полностью завершили вывод своих военнослужащих из Ирака. Их военное присутствие длилось более 2 десятилетий. Между тем, министр обороны Соединенных Штатов обвинил американские СМИ в госизмене за освещение конфликта с Ираном. По словам Пита Хексета, публикация о действиях войск США на Ближнем Востоке раскрывает врагу передвижение военных и местонахождение баз. Также министр рассказал о планах сократить должности на 20%, которые могут занимать генералы и адмиралы. Юлия Путинцева стала бронзовым призером Азиады. В полуфинале теннисистка встретилась с китаянкой. Матч закончился со счетом 6-4, 6-2 в пользу Джиан Шуай. Таким образом, Путинцева стала первой теннисисткой в истории республики, завоевавшей медаль азиатских игр в женском одиночном разряде. В Казахстане 44 жителя старше 100 лет. Самому возрастному 106. Женщина живет в Шымкенте с большой семьей. Самому старшему из мужчин 104 года. Пенсионер из Алматы. Ученый, доктор биологических наук, профессор и академик. Также ветеран Великой Отечественной войны, прошел боевой путь от Сталинградской битвы до Берлина. Сегодня Международный день пожилых людей и День работников радио в Казахстане. Казахское радио отмечает сегодня 105 лет. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 440 тенге 49 тин, евро 499.74, российский рубль 5 тенге 23 тина. О погоде. Сегодня, по данным Казгидромета, в Астане 16 градусов, в Алматы 23, в Уральске, Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Семей, Кокшетау 17.

20 в Костанайске, Нагорске, Шымкенте 19, в Актюбежес, Казгане, Таразе, Туркестане 21, в Атырау, Кунаеве 23, а в Талдыкоргане, Актау и Кызылорде 25 градусов. Савлила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Погибших чаек рыбу обнаружили на берегу водохранилища жители Актюбинской области. Причину гибели выясняют экологи, ветеринары и рыбные инспекторы. ЧП произошло на искусственном водоеме недалеко от Актюбе. Специалисты обследовали береговую линию, отобранные пробы воды, а также тушки для лабораторных исследований. Результаты будут готовы в течение 5 дней. Казахстан перенимает опыт Сингапура в управлении водными ресурсами и отходами. Делегация во главе с вице-министром водных ресурсов и ирригации Жандосом Салимовым повышает знания в этой области. Программу организовало сингапурское правительство. Наши специалисты посетят их местные крупные водохозяйственные объекты, где узнают практическое применение современных подходов и технологий в сфере управления водными ресурсами. Казахстан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты совместно проработают проект по новому железнодорожному маршруту. Он позволит странам Центральной Азии получить доступ к пакистанским морским портам. Профильные министерства трех стран подписали меморандум. Железнодорожное направление свяжет Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Новый маршрут создаст дополнительные возможности для торговли, грузоперевозок, логистики и инвестиций. Конечная цель – выход к Аравийскому морю, часть Индийского океана через пакистанские порты Карачи и Касси. В Шу открыли железнодорожный вокзал после реконструкции. Его обновили в рамках масштабной программы по поручению президента. Напомню, по всей стране провели модернизацию, реконструкцию 124 ЖД вокзалов. Этот объект 89 года обновили полностью. Пассажиры могут отправляться в поездку с комфортными условиями. Бронзу на Азиаде в гребном слаломе завоевала Екатерина Таранцева. Среди женщин в байдарке-одиночке победу одержала японка, второй стала китайская спортсменка. Манчестер Сити признали виновным по 115 обвинениям. Они включают нарушение правил прибыльности и устойчивости, предполагаемое завышение спонсорских доходов, вопросы выплат игрокам и тренерам, а также отказ сотрудничать с расследованием. Отдельные претензии связаны с правилами УЕФА. Теперь комиссия должна отдельно определить наказание среди возможных санкций, штраф, снятие очков и понижение в дивизионе. В Астане руководителей сотрудников одной из поликлиник приговорили к 7-8 годам лишения свободы. Их осудили за растрату. С 2021 по 2025 годы они выводили деньги поликлиники через фиктивные договоры, а затем обналичивали. По данным следствия, более 7 миллионов тенге ушло на бытовую технику, еще 7,8 миллионов на 7-дневный тур в Италию. Руководитель поликлиники также погасила за счет предприятия личный кредит на 2 миллиона тенге. Все четверо вину не признали, суд назначил наказание за растрату 672,7 миллионов тенге. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 440 тенге 49 тин, евро 499,74, российский рубль 5 тенге 23 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 6, днем 17 градусов. Алматы также дождь, ночью 11, днем 20. В Уральске, Кустанае 12, в Актюбе, Петропавловске 14, в Караганде 16, в Актау, Тараужес, Казгане, Кокшетау, Павлодаре, Семе, Усть-Каменогорске 19, в Талдыкургане, Таразе, Кунаеве 21, а в Туркестане, Шымкенте и Кызылорде 23 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Қазақстан жарқын болашағымыздың кепілі. Бұл жай ғана ұран емес, бұл шын мәнінде еліміздің тазалығы, өркениетті болашаққа апаратын даңғыл жол деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акция саясында сөйлеген сөзінен.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
1: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства поздравил президента Нигерии с Днем независимости. В поздравительной телеграмме президента отмечается, что Казахстан рассматривает Нигерию как надежного партнера на африканском континенте и заинтересован в дальнейшем укреплении политических и экономических связей. Глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за дальнейшее укрепление политических

Полицейские посменно дежурят на всех 18 станциях. Поздравление с фейерверком после полуночи обернулось штрафом в Кокшетау. Житель города решил таким образом поздравить подругу с днем рождения фейерверком после полуночи. Однако праздничный сюрприз закончился административным протоколом за нарушение тишины. По информации пресс-службы департамента полиции региона, запуск фейерверка в ночное время нарушает тишину и может мешать отдыху других жителей. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 437 «Нарушение тишины». Fly Dubai приостановила рейсы в Израиль после авиаинцидента. Изменения в авиасообщении между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем затронули пассажиров, ожидающих возвращения из Дубая. Эта временная приостановка позволит соответствующим органам продолжить работу и установить все обстоятельства инцидента, говорится в заявлении компании. Перевозчик сообщил, что сотрудничает с властями, авиационными регуляторами и аэропортами. Решение о возобновлении полетов будет присматриваться по мере поступления новых данных. Дата восстановления рейсов пока не объявлено. Объем ледников в швейцарских Альпах за последние 5 лет сократился почти на 20% на фоне рекордно малоснежной зимы и сильных волн жары в текущем году. Доклад об изменениях ледников в Альпах подготовили швейцарская сеть мониторинга ледников и комиссия по наблюдению за криосферой при Швейцарской академии наук. В документе отмечается, что сильные волны жары, наблюдавшиеся в Швейцарии в этом году с мая по сентябрь, в сочетании с малоснежной зимой привели к очередному масштабному сокращению ледников. Жибек Кулумбетова завоевала бронзовую медаль азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу. Казахстанка выступала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за третье место Кулумбетова встретилась с Хуевон Чон из Южной Кореи. Поединок завершился со счетом 2-2. По дополнительным показателям победа была присуждена представительнице Казахстана, которая завоевала бронзовую медаль. Ранее Нуржан Батырбеков завоевал серебряную медаль по джиу-джитсу в финале соревнований весовой категории до 69 килограмм. Наш соотечественник встретился с представителем Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Андизом и уступил ему со счетом 0-2. Таким образом, Нуржан Батырбеков завершил выступление на азиатских играх с серебряной медалью. Эта награда стала для него второй на Азиаде. Ранее он завоевал золото на азиатских играх в Ханчжоу. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 440 тенге 49 тиен, евро 499 тенге 74 тиена, российский рубль 5 тенге 23 тиена. А теперь о погоде на завтра, 2 октября. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 6, днем 17 градусов. В Алматы также дождь, ночью 11, днем 20. В Уральске, Костанае 12, в Актобе, Петропавловске 14, в Караганде 16, в Актау, Атырауже, Казгане, Кокшетау, Павлодаре, Семейском, Нагорске 19, в Талдыкургане, Таразе, Кунаеве 21, в Туркестане, в Шымкенте и в Кызылорде завтра 23 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах, Радио Лара.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен. Қазақ радиосына 100.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпиня с 77-й годовщиной со дня образования Китайской Народной Республики. В телеграмме глава нашего государства отметил впечатляющие достижения Китая в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой экономики. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что прошедшая в этом году встреча в Шанхае укрепила общее видение перспектив взаимного сотрудничества и открыла новые горизонты многогранного взаимодействия. В Актюбинской области помощника воспитателя отстранили от работы после инцидента с ребенком. Он произошел в детском саду Айгулек, села Айшуах Шалкарского района. Действия помощника воспитателя попали на камеру видеонаблюдения. Посмотреть записи с камеры видеонаблюдения мать пострадавшего малыша решила после того, как увидела рану на лице ребенка, которому еще не исполнилось 2 лет. Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, сотрудница детского сада временно отстранена от работы. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Отопительный сезон в Астане начнется уже завтра, 2 октября. Такое постановление подписал акимат столицы. Астана Теплотранзит сообщил о готовности к выполнению необходимых работ. В рамках подготовки к отопительному сезону были проведены гидравлические испытания тепловых сетей, устранены выявленные дефекты, а также выполнены ремонтные работы и мероприятия по модернизации сетей. Более 1500 единиц дорожной техники подготовили в Казахстане к зимнему сезону. В разрезе регионов этот показатель составляет в среднем 98%. Практически все производственные базы также подготовлены к зиме. Запасы противогололедных материалов сформировали примерно наполовину. Заготовка песка, соли, угля и других необходимых материалов продолжается. И новости Азиады. Еще 2 серебряные медали пополнили копилку казахстанской сборной по дзюдо. Адлет Алмат сегодня стал серебряным призером весовой категории до 81 килограмма. В финале он встретился с японским спортсменом Сотара Фудзивары. Победу в схватке одержал японский дзюдоист. Казахстанская дзюдоистка Ажар Асхат также завоевала серебро. В решающей схватке весовой категории до 70 килограмм она встретилась с японской спортсменом.

0: погибает Тель-Авив. Пилот находится в стабильном состоянии. В Индии и в Израиле отметили мужество капитана, действия которого помогли предотвратить катастрофу. Инцидент произошел утром 30 сентября. Второй пилот напал на командира воздушного судна с ножом, после чего самолет начал резко снижаться. Несмотря на ранение, капитан сумел разблокировать дверь. Это позволило пассажирам и членам экипажа войти в кабину и обезвредить нападавшего. Посадку выполнили находившиеся на борту пилоты Fly Dubai, летевшие вне дежурства. Во Франции учащиеся лицеев продолжают протест. Они блокируют входы в учебные заведения. Протестующие жалуются на нехватку учителей, переполненные классы и изношенные здания. Сегодня профсоюзы лицеистов и студентов объявили второй акт мобилизации. На совместной пресс-конференции в Париже они призвали все профсоюзы, ассоциации и политические организации присоединиться к акциям сегодня и во вторник, 6 октября. Главное требование – массовое финансирование лицеев и университетов. За вчерашние сутки уже задержано 625 участников стихийных протестов, 83 силовика ранены. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 441 тенге 91 тен, евро 499 тенге 74 тена, российский рубль 5 тенге 23 тена. А теперь о погоде на завтра, 2 октября. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 6, днем 17. В Алматы также дождь, ночью 11, днем 20. В Уральске, Костанае 12, в Актобе, Петропавловске 14, Караганде 16. В Актау, Атырауже, Сказгане, Кокшетау, Павлодаре, Семейском, Нагорске 19. В Талдыкургане, Таразе, Кунаеве 21. В Туркестане, Шымкенте и в Кызылорде 23 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
2: Десять лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Медиа Эвордс. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Медиа Эвордс. Новый этап казахстанских медиа.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбула-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101-30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Защита прав женщин и уважение к женщине – это не только вопрос отдельной личности, но и важнейшая задача всего общества и воспитания подрастающего поколения, а также показатель уровня развития общества.